Радио Фарханг. Здесь каждое слово наполнен смыслом, каждый звук отражает богатое культурное наследие. Мы бережно храним традиции и открываем новые грани искусства и познания. Желаем, чтобы эти мгновения стали для вас моментом просвещения, вдохновения, спокойствия и внутреннего света. Радио Фарханг. Слушайте нас сердцем.

Культурные истории. Культурные истории. Культурные истории погружают вас в мир просвещения, истории, науки, традиций, искусства и литературы через призму различных культурных контекстов и через судьбы народов и цивилизаций. Культурные истории. Передача, которая помогает вам осмыслить идентичность, память и связь поколений. Здравствуйте, уважаемые слушатели радио Фарханг. В эфире просветительская программа «Культурные истории». В студии с вами Давлат Назаров. Государственная символика Таджикистана играет важную роль в общественной жизни страны. Она используется на государственных мероприятиях, праздниках, а также во время официальных визитов и встреч. Флаг, герб и гимн являются важными символами, которые олицетворяют суверенитет и независимость Таджикистана на международной арене. Наша сегодняшняя передача посвящена истории создания герба Таджикистана.

немного об истории создания герба. Проект герба Таджикской Советской Социалистической Республики разработан к 1930 году. Его обсуждали секретариат и президиум Центрального исполнительного комитета и решили вынести на обсуждение съездом. По Конституции Таджикской ССР, принятой 24 февраля 1931 года, четвертым съездом Советов Таджикской ССР, герб состоял из изображения пятиконечной звезды, в верхней части которой были помещены серп и молот в лучах солнца, а в нижней части фабричные здания горных склонов, железнодорожный мост, стадо овец, трактор и паровоз. Звезда обрамлена венком из колесов пшеницы справа от зрителя, виток хлопчатника слева от зрителя и винограда внизу. Венок был перевит лентой с девизом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». В нижнем секторе круга помещалась надпись «Таджикская ССР» латиницей и персидским письмом на таджикском и русском языках. Сложный перегруженный герб не удовлетворял многих. ЦИК Таджикистана в 1934 году даже проводил всесоюзный конкурс по разработке новых символов. От жителей СССР было получено 106 проектов. По Конституции, принятой 5-м Всетаджикским съездом Советов в январе 1935 года, герб остался без изменений, только название республики стало даваться сокращению «Тадж-э-сэ-эр». 20 мая 1937 года Президиум ЦИК Советов Таджикской ССР принял постановление о государственных гербе и флаге Таджикской ССР. Этим постановлением был окончательно утвержден только флаг, а герб рекомендовано было изменить. В 1938 году в связи с корректировкой официального названия республики на таджикском языке, заменой традиционного арабского заимствования «Джумхурият» на интернационализм «Республика», в аббревиатуре на флаге и в гербе буква ДЖ была заменена буквой Р. 28 сентября 1940 года Президиум Верховного Совета Таджикской ССР издал указ, которым было изменено написание текстов надписей на флаге и гербе с латинизированного алфавита на новый алфавит на основе русской азбуки. По мнению исследователя Виктора Саприкова, три выступа в короне, изображенные на гербе, обозначают регионы республики Хатлон, Зеравшан, Бадахшан. Корона имеет еще один смысл – слово «тадж» в переводе означает «венец». В более широком смысле понятие «таджики» может трактоваться как «коронованные», то есть «народ», «венценосец». Иначе говоря, корона играет роль объединяющего начала, без которого нет и не может быть определенного государства. Саприков указывает на то, что число 7 – священное. Оно приносит счастье, дарует добродетель. В таджикской народной традиции это еще и символ совершенства. Наконец, солнце, восходящее из-за гор, символизирует наступление жизни, света, а колосья пшеницы – богатство страны. Другой исследователь Ревнивцев в своей собственной интерпретации государственных символов Таджикистана обращается к религии зороастризма, которая восходит своими истоками к первому таджикскому государству саманидов и которая, как он утверждает, пользовалась популярностью среди таджикской интеллигенции и в годы советской власти, и до настоящего времени. По мнению Ревнивцева, корона, изображенная в центре государственного флага и в верхней части герба Таджикистана, включает в себя три стилизованные изображения светильников, три священных неугасимых огня, являющихся объектом религиозного поклонения в зороастрийских храмах. Центральный элемент короны символизирует мировую гору Хара, находящуюся в центре мира, а выгнутая золотая дуга в нижней части эмблемы олицетворяет мост возмездия Джинват, на котором в судный день Заратуштра будет отделять души праведников от грешников. Семь золотых пятиконечных звезд символизируют одно из основных понятий зороастризма – семь добрых духов – Амеша, Спента, ипостаси и ближайшее окружение верховного бога Ахуру Мазда. Расположенные по дуге окружности золотые звезды образуют фарн – солнечное сияющее начало, божественный огонь, его материальная эманация – аналог нимба у христианских святых. Крылатый лев в гербе 1992 года был у индоарийских народов, персов и таджиков, символом высшей
божественные силы, мощи, власти и величия, солнца и огня. Из Месопотамии символ крылатого льва распространился в Иран и Среднюю Азию. 21 солнечный луч. Три раза повторенные группы по 7 лучей символизируют три эманации Ахура Мазда с семью добрыми духами Амеша Спента. Золотые горы с серебряными вершинами. Заснеженные хребты Алайских, Заалийских гор и Памира. Пшеничные колосья, символ земледелия и оседлой жизни, достались, как и восходящее солнце, от герба СССР. После короткой музыкальной паузы мы с вами вернемся к нашей истории.

Закон о государственном гербе и флаге Республики Таджикистан принят 24 ноября 1992 года. В связи с этим были изменены статьи 169 и 170 Конституции. Теперь они гласят, государственный герб представляет собой изображение крылатого льва в лучах солнца, восходящего из-за гор, обрамленного колосьями пшеницы, перевитыми трехполосной лентой. Обрамление венчает корона с семью звездами, размещенными над ней полукругом. Лев стал центральным элементом герба. В этом отношении он схож с гербом Ирана. Но это не копирование одним государством атрибута геральдики другого государства. Таджики и перси близкие по своему происхождению народы. Заметное влияние на формирование таджикского народа оказало завоевание Средней Азии арабами в середине 8 века, которое сопровождалось заменой местных религий исламом. Борьба народных масс против завоевателей способствовала их консолидации. С образованием государства саманидов в 9-10 веках завершился процесс сложения этнического ядра таджиков, что было тесно связано с распространением общего фарси, дари, таджикского языка. Он стал господствующим языком в эпоху саманидов. На таджикском языке писались научные трактаты, поэтические и прозаические произведения, философские сочинения и труды по медицине. Впервые письменное появление термина «таджик» зафиксировано в 11 веке, хотя фактически он был известен значительно раньше. Близость таджиков и персов проявлялась в обществе не только языка, но и культуры, обычаев, элементов символики. Вообще, мифологии и фольклоры многих народов Африки, Западной, Южной и Восточной Азии лев всегда выступает как символ высшей божественной силы, мощи и власти, и величия, солнца и огня. Не случайно один из героев поэмы Фирдауси, Шахнаме, Багатир Саль, обращаясь к Манучехру, правнуку иранского царя Фаридуна, свергнувшего иноземцева тирана Захака, говорит: «Ты по закону получил Иран, и львами ты и вепрями избран». С образом льва связывает также ум, благородство, великодушие, доблесть, справедливость, гордость, триумф, надменность, бдительность, храбрость. Лев персидско-таджикской традиции является олицетворением бога Митры, лев с мечом и солнце, как элементы декоративного убранства, использовались в памятниках таджикской архитектуры вплоть до 17 века. В таджикской мифологии воплощение мира, дружбы и согласия между людьми, он охраняет страну от раздоров и несчастья. Если в ней чтут договор и разрушает страны и наказывает врагов, если они не соблюдают условия договора. Нетрудно видеть, какой глубокий смысл имеет символ бога Митры в государственном гербе. Он выражает идею объединения людей в единое государство, соблюдение ими мира и согласия в стране на правовой основе, а также мир, дружбу с другими странами и народами ради общего блага. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что в народной медицине лев – символ здоровья и духа жизни. О многом говорят семь размещенных над короной звезд. Во всех мифологических системах число семь было священным, приносящим счастье, дарующим добродетель. Вместе с тем, семь в таджикской народной традиции – символ совершенства. Известны многие понятия, связанные с числом семь. Хав Пайкар – семь красавиц. Хав Тауранг – семь престолов. Хав Барудар – семь братьев, семь корифеев персидско-таджикской поэзии и тому подобное. Солнце, восходящее из гор, символизирует наступление жизни, света. Оно пришло из глубины веков. В мифах Египта и Передней Азии существовали представления о солнце как единственном творце Вселенной. Колеса пшеницы – богатство страны, ведь хлеб всему голова. Трехполосая лента герба представляет собой цвета другого государственного символа – флага. Во многих странах цветовая гамма обоих государственных символов одна и та же, хотя универсального правила здесь нет. Правда, одна из наиболее старых и именитых геральдических школ, немецкая, возвела это правило в принцип. Герб Таджикистана представляет цвета флага в ленте. Кроме того, трехполосая лента безупречно украшает герб, делает изображение более законченным.

24 ноября 1992 года на состоявшейся 16-й сессии Верховного Совета Республики Таджикистан было утверждено положение о государственном гербе Республики Таджикистан. После принятия закона о государственном гербе были внесены изменения и в Конституцию Таджикистана. В частности, статья о государственном гербе стала выглядеть следующим образом. Статья 169. Государственный герб представляет собой изображение крылатого льва в лучах солнца, выходящего из-за гор, обрамленного колосьями пшеницы, перевитой трехполосной лентой. Обрамление венчает корона с семью звездами, размещенными над ней полукругом. Являющийся главной фигурой нового государственного герба крылатый лев был у индоарийских народов, персов и таджиков символом высшей божественной силы, мощи, власти и величия солнца и огня. Из Месопотамии символ распространился по всему Ирану и Среднюю Азию. Изображение льва с мечом Зульфикаром, мечом Али, племянника пророка Мухаммада, на фоне солнца присутствовало на персидских знаменах с 15 века нашей эры и на флагах Персии и Ирана с 1826 до 1979 года. С 1906 года иранским флагом стало полотнище зеленой, белой и красной полос. Бирюзовый цвет диска символизировал находящееся в Таджикистане крупнейшее в мире месторождение минерала бирюзы. Можно с уверенностью предположить, что группировка солнечных лучей в три группы символизировала и известные по авесте три эпохи в истории вселенского противоборства добра и зла, золотой век, царство первого человека и культурного героя Йими сменяется современной эпохой ожесточенной борьбы между духами добра и зла и их приверженцами на земле, и будущей эпохой всеобщего благоденствия после победы добра. Золотые горы с серебряными вершинами символизировали заснеженные хребты Алайских, Залаэсских гор и Памира. Пшеница и колосья – символ земледелия и оседлой жизни. Кто сеет хлеб, тот сеет праведность. Изображение льва на новом государственном гербе постоянно критиковалось сохранившими советский менталитет чиновниками за его явную схожесть с символом шахского Ирана. С одной стороны, и со стороны исламских радикалов шла критика из-за того, что канон ислама запрещает изображение живых существ, людей, животных, рыб, птиц и так далее. Все это привело к тому, что спустя год с небольшим государственный герб Республики Таджикистан был изменен, и его изображение было максимально приближено к прежнему гербу Таджикской ССР существа. Вавшему с 1937 года. Уважаемые соотечественники, наша любимая страна, мирный и цветущий Таджикистан, готовится отметить 35-летие своей независимости. История действительно формирует идентичность и понимание прошлого, помогает человеку яснее видеть, откуда он пришел, какие ценности унаследовал и какие уроки извлек из сложных периодов. Действительно, история Таджикистана – это многослойная, порой драматическая череда событий. В ней переплелись судьбы разных народов, завоевания, культурные взлеты и тяжелые испытания. И знание этого контекста помогает глубже понять, что делает таджикскую культуру такой, какая она есть сегодня. Знать историю многострадального Таджикистана – обязанность каждого, кто считает себя таджиком, и передать все лучшее нашему молодому поколению. Наша передача помогает вам лучше узнать историю и культурные ценности нашего народа и сегодняшние достижения наших великих современников. Желаем вам здоровья, благополучия, до новых встреч! В эфире радио «Фарханг». Оставайтесь с нами.

Никто не знает дня, когда уйдет. Никто его не знает и не ждет. Быть может, в этом мудрость бытия. Живи, пока не рвется нить твоя. Но если б знать, о, если б знать, когда покинет небосвод твоя звезда, как мы спешили бы объять все то, чего нам не вернет уже никто. Какие бы открылись нам миры, как были бы с друзьями мы щедры, как берегли бы миг и день и час, что от могилы отделяет нас. В неведении и счастье, и порог мы забываем, что отмерен срок. Меж первым криком и последним днем мы слишком расточительно живем.

Не уходи, не покидай меня, прекрасный мир нас ждет. Не уходи, с тобою выпью я печали сладкий мед. И не грусти, цветам я сполна обиду искуплю. Не уходи, не покидай меня, и день наш расцветет. Но если ты меня отвергнешь, я напрасно проживу. Не уходи, не покидай меня, а то мой храм падет. О, как безмолвно мертвая вода у пляжных берегов. О, как безмолвно мертвая вода у пляжных берегов. Не уходи, не покидай меня, иначе буду мертв. Со мною рядом ты и горя нет. Со мною рядом ты и горя нет. Любовной грусти нет. Не уходи, золотой мой амулет, и счастье к нам придет. Любимая, ты мне навек дана. Любимая, ты мне навек дана. Ты милость и оплот. Не уходи, не покидай меня. Душа моя зовет. Со мною ты по-прежнему юна. Со мною ты по-прежнему юна. Не уходи, не покидай меня, пока любовь живет. Не уходи, не покидай меня, пока любовь живет. Пока.

Я могу тебя очень ждать. Я могу тебя очень ждать долго, долго и верно, верно. И ночами могу не спать. Год и два, и всю жизнь, наверное. Пусть листочки календаря облетят, как листва у сада. Только знать бы, что все это не зря. Только знать бы, что все не зря. Что тебе это вправду надо. Я могу за тобой идти по чащобам и перелазом по горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Все пройду, никого не коря, одолею любви и тревоги. Только знать бы, что все не зря. Только знать бы, что все не зря, что потом не предашь дороги. Я могу для тебя отдать все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать, даря целый мир тебе ежечасно. Только знать бы, что все не зря, что люблю тебя не напрасно, что люблю тебя не напрасно.

Любим мы друг друга или нет? Любим мы друг друга или нет? Кажется, какие тут сомнения? Только вот зачем в поиске решения нам ныряют то в полночь, то в рассвет? Знать бы нам важнейший постулат. Чувства, хоть плохие, хоть блестящие, теплые или яростно горящие, все равно их строят и творят. Чувства можно звездно окрылить, если их хранить, а не тиранить. И напротив, горько загубить, если всеми способами ранить. Можно находить и открывать все, буквально все, что нас сближает. И напротив, коль не доверять, можно как болячки ковырять. Именно все то, что разделяет, то у нас улыбки, то терзания, то упреков, леденящие душ, то слияние губ и рук, и душ. То вражда почти до обожания, то блаженство опьяняет нас, то сердца мы беспощадно гложем, осыпая ревностями фраз. Но причем ни на день, ни на час разлучиться все-таки не можем. Кто ж поможет разгадать секрет? Любим мы друг друга или нет? Любим мы друг друга или нет?

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Радио «Фарханг» – это голос времени, это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность, рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио «Фарханг» – мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Напоминаем, вы на волне 106.5 FM. Вы слушаете русский блок радио «Фарханг». Прямо сейчас послушайте главные новости дня. Лидер нации Эмомали Рахмон открыл новое здание Министерства юстиции Республики Таджикистан. Глава государства Эмомали Рахмон встретился с руководителями и сотрудниками органов юстиции страны. Представители Таджикистана приняли участие в 69-м заседании Межгосударственного совета по стандартизации. Эти и другие новости на этот час. И сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлат Назаров. События в республике и в мире. В эфире радио «Фарханг». Будьте в центре событий. Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон и председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оули Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали в районе Исмаили Самани, столицы, торжественно открыли новое здание Министерства юстиции Республики Таджикистан. Объект построен в соответствии с поручениями и указаниями главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, с целью создания благоприятных условий для работы и повышения уровня и качество предоставления государственных услуг и оснащен современным техническим оборудованием и цифровыми технологиями. Вот в эксплуатацию нового здания Министерства юстиции является важным шагом в развитии инфраструктуры органов юстиции и будет способствовать реализации отраслевых реформ, переходу к современной системе управления, а также цифровизации государственных услуг. Открытие данного объекта является свидетельством постоянного внимания правительства Республики Таджикистан к развитию государственных органов и созданию достойных условий для их деятельности. Новое здание Министерства юстиции Республики Таджикистан построено в рамках созидательной политики высшего руководства страны в честь празднования 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан.
3: Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, после открытия нового здания Министерства юстиции Республики Таджикистан встретился в просторном зале нового комплекса с руководителями и сотрудниками органов юстиции. Было подчеркнуто, что органы юстиции Таджикистана, наряду с другими государственными органами, в том числе правоохранительными, находятся на переднем крае защиты основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности и справедливости. Наши предки еще тысячу лет назад заложили общечеловеческие ценности, прежде всего принципы справедливости, традиции государственности, верховенства закона и правовой культуры, передав их человечеству. Куруши Кабир, также известный как Кир II Великий, основатель первой в мировой истории империи Ахеменидского государства Арьев, занимает особое и выдающееся место в истории человеческой цивилизации как символ справедливости, толерантности, уважения и соблюдения прав человека, заявил уважаемый Эмомали Рахмон. Лидер нации при этом добавил, принятие авторитетной организации ЮНЕСКО резолюции под названием «Манифест Куруши Кабира. Первая декларация прав человека и культурного разнообразия», которая была инициирована Таджикистаном, является подтверждением этих слов и поводом для гордости каждого из нас. Следует отметить, что в период независимости была проведена всеобъемлющая правовая реформа с целью укрепления национальной государственности и обеспечения развития правовой системы страны. И этот процесс продолжается. Мы должны всегда помнить, что верховенство закона является основой устойчивости государства, гарантией социальной справедливости и важнейшим условием мирной и благополучной жизни народа, отметил глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон.
2: В ходе выступления президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, проанализировал состояние отрасли и деятельность сотрудников органов юстиции, а также поставил перед руководством и работниками этого авторитетного государственного органа конкретные задачи по устранению имеющихся недостатков. Особое внимание было уделено качеству подготовки проектов нормативных правовых актов, представляемых на рассмотрение правительства страны. Была отмечена необходимость активизации деятельности по правовому информированию населения, в том числе посредством проведения выездных встреч, а также принятия других мер, направленных на повышение уровня правовых знаний граждан и оказание содействия в разрешении возникающих у них правовых споров. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что в честь 35-летия государственной независимости и в рамках реализации гуманной политики был принят закон Республики Таджикистан об амнистии, который позволит лицам, совершившим преступления, исправиться и вернуться к своим семьям и близким. В связи с этим глава государства поручил руководству Главного управления исполнения уголовных наказаний обеспечить правильное и беспристрастное применение данного закона, не допуская при его реализации коррупционных проявлений. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил с использованием имеющих возможности продолжить совершенствование правовой системы государства и создать все необходимые условия для формирования развитого правового и современного государства.
3: В рамках политического форума высокого уровня Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию постоянное представительство Республики Таджикистан при Организации Объединенных Наций совместно с Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам и в сотрудничестве с Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана организовала параллельное мероприятие. Выступая на мероприятии, постоянный представитель Республики Таджикистан при ООН Джонибек Хикмат отметил, что 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, прошедшая под девизом «Объединяя мир ради воды», собрала более 2500 участников из более чем 110 стран мира.
2: 69-е заседание Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации государств-участников Содружества независимых государств состоялось из Иссык-Кульской области Кыргызской республики. В его работе приняли участие делегации Таджикистана во главе с директором данного агентства Рахмоном Исламиддином. В рамках заседания был подписан 69-й протокол Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации. Документ предусматривает принятие важных решений по дальнейшей гармонизации государственных стандартов, развитию метеорологии, сертификации и аккредитации, совершенствованию деятельности технических комитетов, развитию научно-технического сотрудничества и устранению технических барьеров в торговле.
3: И о спорте. Молодежная сборная Таджикистана под руководством Рустама Ходжаева провела второй контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Маскате. Соперником нашей команды вновь стала молодежная сборная Умана. Встреча завершилась победой молодежки Таджикистана со счетом 2-1. Авторами забитых мячей в составе нашей сборной стали Зариф Зарифзода и Азизбек Муратов. Отметим, что первый контрольный матч между командами, состоявшийся тремя днями раньше, завершился победой молодежной сборной Омана с результатом 2-1.
2: И о погоде. Сегодня в Таджикистане небольшая, местами переменная облачность без осадков. В Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура на западе ночью до 20 градусов, днем до 36 на востоке. Ночью до 8, днем до 16 градусов тепла. В Сагдийской области переменная облачность без осадков. Температура в долинах ночью до 26, днем до 39 градусов тепла. В горных районах ночью до 13, днем до 30 градусов тепла. По Хатлунской области переменная облачность без осадков. Температура в долинах ночью до 28, днем до 43 градусов тепла. В предгорьях ночью до 23, днем до 35 градусов тепла. По районам республиканского подчинения переменная облачность без осадков. Температура в долинах ночью до 26, днем до 38 градусов тепла. В горах ночью до 18, днем до 36 градусов тепла. тепла. И в столице небольшая облачность без осадков. Температура ночью до 26, днем до 37 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. И пусть у вас всегда будет хорошее настроение при любой погоде. Уважаемые радиослушатели, все ваши любимые передачи и программы «Радио Фарханг» вы также сможете посмотреть и послушать на социальных сетях Facebook и TikTok. Спасибо, что были вместе с нами. «Радио Фарханг» продолжает свои передачи.

Радио Фарханг. Здесь каждое слово наполнен смыслом, каждый звук отражает богатое культурное наследие. Мы бережно храним традиции и открываем новые грани искусства и познания. Желаем, чтобы эти мгновения стали для вас моментом просвещения, вдохновения, спокойствия и внутреннего света. Радио Фарханг. Слушайте нас сердцем.

0: Культурные истории.
1: Культурные истории.
0: Культурные истории погружают вас в мир просвещения, истории, науки, традиций, искусства и литературы через призму различных культурных контекстов и через судьбы народов и цивилизаций. Культурные истории. Передача, которая помогает вам осмыслить идентичность, память и связь поколений. Здравствуйте, уважаемые слушатели радио Фарханг. В эфире просветительская программа «Культурные истории». В студии с вами Давлат Назаров. Государственная символика Таджикистана играет важную роль в общественной жизни страны. Она используется на государственных мероприятиях, праздниках, а также во время официальных визитов и встреч. Флаг, герб и гимн являются важными символами, которые олицетворяют суверенитет и независимость Таджикистана на международной арене. Наша сегодняшняя передача посвящена истории создания герба Таджикистана.

немного об истории создания герба. Проект герба Таджикской Советской Социалистической Республики разработан к 1930 году. Его обсуждали секретариат и президиум Центрального исполнительного комитета и решили вынести на обсуждение съездом. По Конституции Таджикской ССР, принятой 24 февраля 1931 года, 4-м съездом Советов Таджикской ССР, герб состоял из изображения пятиконечной звезды, в верхней части которой были помещены серп и молот в лучах солнца, а в нижней части – фабричные здания у горных склонов, железнодорожный мост, стадо овец, трактор и паровоз. Звезда обрамлена венком из колесов пшеницы справа от зрителя, виток хлопчатника слева от зрителя и винограда внизу. Венок был перевит лентой с девизом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». В нижнем секторе круга помещалась надпись «Таджикская ССР» латиницей и персидским письмом на таджикском и русском языках. Сложный перегруженный герб не удовлетворял многих. ЦИК Таджикистана в 1934 году даже проводил всесоюзный конкурс по разработке новых символов. От жителей СССР было получено 106 проектов. По Конституции, принятой 5-м Всетаджикским съездом Советов в январе 1935 года, герб остался без изменений, только название республики стало даваться сокращению «Тадж-э-сэ-эр». 20 мая 1937 года Президиум ЦИК Советов Таджикской ССР принял постановление о государственных гербе и флаге Таджикской ССР. Этим постановлением был окончательно утвержден только флаг, а герб рекомендовано было изменить. В 1938 году в связи с корректировкой официального названия республики на таджикском языке, заменой традиционного арабского заимствования «Джумхурият» на интернационализм «Республика» в аббревиатуре на флаге и в гербе, буква ДЖ была заменена буквой Р. 28 сентября 1940 года Президиум Верховного Совета Таджикской ССР издал указ, которым было изменено написание текстов надписей на флаге и гербе с латинизированного алфавита на новый алфавит на основе русской азбуки. По мнению исследователя Виктора Саприкова, три выступа в короне, изображенные на гербе, обозначают регионы республики Хатлон, Зеравшан, Бадахшан. Корона имеет еще один смысл – слово «тадж» в переводе означает «венец». В более широком смысле понятие «таджики» может трактоваться как «коронованные», то есть «народ», «венценосец». Иначе говоря, корона играет роль объединяющего начала, без которого нет и не может быть определенного государства. Саприков указывает на то, что число 7 – священное. Оно приносит счастье, дарует добродетель. В таджикской народной традиции это еще и символ совершенства. Наконец, солнце, восходящее из-за гор, символизирует наступление жизни – света, а колосья пшеницы – богатство страны. Другой исследователь Ревнивцев в своей собственной интерпретации государственных символов Таджикистана обращается к религии зороастризма, которая восходит своими истоками к первому таджикскому государству саманидов и которая, как он утверждает, пользовалась популярностью среди таджикской интеллигенции и в годы советской власти, и до настоящего времени. По мнению Ревнивцева, корона, изображенная в центре государственного флага и в верхней части герба Таджикистана, включает в себя три стилизованные изображения светильников, три священных неугасимых огня, являющихся объектом религиозного поклонения в зороастрийских храмах. Центральный элемент короны символизирует мировую гору Хара, находящуюся в центре мира, а выгнутая золотая дуга в нижней части эмблемы олицетворяет мост возмездия Джинват, на котором в судный день Заратуштра будет отделять души праведников от грешников. Семь золотых пятиконечных звезд символизируют одно из основных понятий зороастризма – семь добрых духов Амеша, Спента и постаси в ближайшее окружение верховного бога Ахурумазда. Расположенные по дуге окружности золотые звезды образуют фарн – солнечное сияющее начало, божественный огонь, его материальная эманация, аналог нимба у христианских святых. Крылатый лев в гербе 1992 года был у индоарийских народов
персов и таджиков символом высшей божественной силы, мощи, власти и величия, солнца и огня. Из Месопотамии символ крылатого льва распространился в Иран и Среднюю Азию. 21 солнечный луч. Три раза повторенные группы по 7 лучей символизируют три эманации Ахура Мазда с семью добрыми духами Амеша Спента. Золотые горы с серебряными вершинами. Заснеженные хребты Алайских, Заалийских гор и Памира. Пшеничные колосья – символ земледелия и оседлой жизни – достались, как и восходящее солнце, от герба СССР. После короткой музыкальной паузы мы с вами вернемся к нашей истории.

Закон о государственном гербе и флаге Республики Таджикистан принят 24 ноября 1992 года. В связи с этим были изменены статьи 169 и 170 Конституции. Теперь они гласят, государственный герб представляет собой изображение крылатого льва в лучах солнца, восходящего.

все сложения этнического ядра таджиков, что было тесно связано с распространением общего фарси, дари, таджикского языка. Он стал господствующим языком в эпоху саманидов. На таджикском языке писались научные трактаты, поэтические и прозаические произведения, философские сочинения и труды по медицине. Впервые письменное появление термина «таджик» зафиксировано в XI веке, хотя фактически он был известен значительно раньше. Близость таджиков и персов проявлялась в обществе не только языка, но и культуры, обычаев, элементов, символики. Вообще, мифологии и фольклоры многих народов Африки, Западной, Южной и Восточной Азии лев всегда выступает как символ высшей божественной силы, мощи и власти, и величия, солнца и огня. Не случайно один из героев поэмы Фирдауси, Шахнаме, богатир Саль, обращаясь к Манучехру, правнуку иранского царя Фаридуна, свергнувшего иноземцева тирана Захака, говорит: «Ты по закону получил Иран, и львами ты и вепрями избран». С образом льва связывает также ум, благородство, великодушие, доблесть, справедливость, гордость, триумф, надменность, бдительность, храбрость. Лев персидско-таджикской традиции является олицетворением бога Митры. Лев с мечом и солнце, как элементы декоративного убранства, использовались в памятниках таджикской архитектуры вплоть до 17 века. В таджикской мифологии воплощение мира, дружбы и согласия между людьми, он охраняет страну от раздоров и несчастья, если в ней чтут договор, и разрушает страны и наказывает врагов, если они не соблюдают условия договора. Нетрудно видеть, какой глубокий смысл имеет символ бога Митры в государственном гербе. Он выражает идею объединения людей в единое государство, соблюдение ими мира и согласия в стране на правовой основе, а также мир, дружбу с другими странами и народами ради общего блага. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что в народной медицине лев – символ здоровья и духа жизни. О многом говорят семь размещенных над короной звезд. Во всех мифологических системах число семь было священным, приносящим счастье, дарующим добродетель. Вместе с тем, семь в таджикской народной традиции – символ совершенства. Известны многие понятия, связанные с числом семь. Хав Пайкар – семь красавиц. Хав Тауранг – семь престолов. Хав Барудар – семь братьев, семь корифеев персидско-таджикской поэзии и тому подобное. Солнце, восходящее из гор, символизирует наступление жизни, света. Оно пришло из глубины веков. В мифах Египта и Передней Азии существовали представления о солнце как единственном творце вселенной. Колеса пшеницы – богатство страны, ведь хлеб – всему голова. Трехполосая лента герба представляет собой цвета другого государственного символа – флага. Во многих странах цветовая гамма обоих государственных символов одна и та же, хотя универсального правила здесь нет. Правда, одна из наиболее старых и именитых геральдических школ, немецкая, возвела это правило в принцип. Герб Таджикистана представляет цвета флага в ленте. Кроме того, трехполосая лента безупречно украшает герб, делает изображение более законченным.

24 ноября 1992 года на состоявшейся 16-й сессии Верховного Совета Республики Таджикистан было утверждено положение о государственном гербе Республики Таджикистан. После принятия закона о государственном гербе были внесены изменения и в Конституцию Таджикистана. В частности, статья о государственном гербе стала выглядеть следующим образом. Статья 169. Государственный герб представляет собой изображение крылатого льва в лучах солнца, выходящего из-за гор, обрамленного колосьями пшеницы, перевитыми трехполосной лентой. Обрамление венчает корона с семью звездами, размещенными над ней полукругом. Являющийся главной фигурой нового государственного герба крылатый лев был у индоарийских народов, персов и таджиков символом высшей божественной силы, мощи, власти, величия, солнца и огня. Из мест власти, величия, солнца и огня. Из Месопотамии символ распространился по всему Ирану и Среднюю Азию. Изображение льва с мечом Зульфикаром, мечом Али, племянника пророка Мухаммада, на фоне солнца присутствовало на персидских знаменах с 15 века нашей эры и на флагах Персии и Ирана с 1826 до 1979 года. С 1906 года иранским флагом стало полотнище зеленой, белой и красной полос. Бирюзовый цвет диска символизировал находящиеся в Таджикистане крупнейшие в мире месторождения минерала бирюзы. Можно с уверенностью предположить, что группировка солнечных лучей в три группы символизировала и известные по авесте три эпохи в истории вселенского противоборства добра и зла, золотой век царства первого человека и культурного героя Йими сменяется современной эпохой ожесточенной борьбы между духами добра и зла и их приверженцами на земле, и будущей эпохой всеобщего благоденствия после победы добра. Золотые горы с серебряными вершинами символизировали заснеженные хребты Алайских, Залаэсских гор и Памира. Пшеница и колосья – символ земледелия и оседлой жизни. Кто сеет хлеб, тот сеет праведность. Изображение льва на новом государственном гербе постоянно критиковалось сохранившими советский менталитет чиновниками за его явную схожесть с символом шахского Ирана. С одной стороны, и со стороны исламских радикалов шла критика из-за того, что канон ислама запрещает изображение живых существ, людей, животных, рыб, птиц и так далее. Все это привело к тому, что спустя год с небольшим государственный герб Республики Таджикистан был изменен, и его изображение было максимально приближено к прежнему гербу Таджикской ССР существа. Вавшему с 1937 года. Уважаемые соотечественники, наша любимая страна, мирный и цветущий Таджикистан, готовится отметить 35-летие своей независимости. История действительно формирует идентичность и понимание прошлого, помогает человеку яснее видеть, откуда он пришел, какие ценности унаследовал и какие уроки извлек из сложных периодов. Действительно, история Таджикистана – это многослойная, порой драматическая череда событий. В ней переплелись судьбы разных народов, завоевания, культурные взлеты и тяжелые испытания. И знание этого контекста помогает глубже понять, что делает таджикскую культуру такой, какая она есть сегодня. Знать историю многострадального Таджикистана обязана с

каждого, кто считает себя таджиком, и передать все лучшее нашему молодому поколению. Наша передача помогает вам лучше узнать историю и культурные ценности нашего народа и сегодняшние достижения наших великих современников. Желаем вам здоровья, благополучия. До новых встреч в эфире Радио Фарханг. Оставайтесь с нами.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас в эфире поучительные рассказы, притчи, афоризмы и мысли и фразы знаменитых людей.

Давным-давно в маленькой деревне жил мудрый и уважаемый старик, известный своими знаниями и добротой. Жители деревни любили его и часто приходили к нему за советом и руководством. Однажды молодой человек подошел к старику и попросил его мудрости по вопросу уважения. «Старик», — сказал молодой человек, — «я хочу, чтобы меня уважали другие, как и вы. Не могли бы вы научить меня секрету завоевания уважения?» Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, уважение – это не то, что можно получить или принять, а то, что должно быть заработано твоими действиями и поведением». Молодой человек был смущен. «Но как мне заслужить уважение?» – спросил он. Старик ответил: «Чтобы заслужить уважение, вы должны сначала проявить уважение к другим. Относитесь к другим с добротой и достоинством. Они сделают то же самое взамен». Молодой человек был очарован словами старика и решил применить их на практике. Он начал с уважения к своей семье, друзьям и соседям. Он прислушивался к их мнениям, помогал им с домашними делами и был добр и сострадателен к ним. Со временем молодой человек заметил, что другие относятся к нему с тем же уважением, что и к ним. Однажды молодой человек подошел к старику и рассказал ему о своем вновь обретенном уважении со стороны жителей деревни. Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, я горжусь тобой. Вы узнали, что уважение – это улица с двусторонним движением, и что, проявляя уважение к другим, вы зарабатываете его взамен». Мораль этой истории заключается в том, что уважение зарабатывается действием и поведением. Когда мы проявляем уважение к другим, мы вдохновляем их делать то же самое, и вскоре нас уважают все. В древнем городе, где люди жили в гармонии и взаимном уважении, был мудрый старец, известный своей способностью видеть суть вещей. Однажды к нему пришел молодой человек с вопросом, который беспокоил его. «О, мудрый старец, я замечаю, что уважение между людьми становится все реже. Все кажутся озабоченными только своими делами и интересами. Куда исчезло уважение?» Старец подумал и предложил молодому человеку отправиться в путешествие, чтобы найти ответ. Он дал ему золотую монету и сказал: «Используй эту монету мудро, и оно поможет тебе найти ответ». Молодой человек отправился в путь и посетил множество мест: города, тихие деревни и удаленные деревушки. В каждом месте он наблюдал, как люди ведут себя друг с другом. Он увидел, что в одних местах уважение еще присутствует, а в других оно полностью исчезло. Он заметил, что в местах, где уважение сохранилось, люди были добры друг к другу и помогали без ожидания вознаграждения. В местах, где уважение пропало, люди были заняты только собой, не обращая внимания на чувства окружающих. Наконец он вернулся к старцу и сказал: «Я увидел много разных людей и мест. Я заметил, что уважение сохраняется там, где люди действуют с добротой и самопожертвованием, а исчезает там,

0: где все стремятся только к собственным интересам. Старец улыбнулся и ответил: «Твоя наблюдательность верна. Уважение исчезает, когда люди забывают, что общение и взаимодействие – это не только обмен слов и действий, но и проявление искреннего внимания и заботы. Когда мы сосредоточены только на себе, мы теряем способность видеть и ценить других. Уважение восстанавливается, когда мы помним взаимности и учимся ставить себя на место других». Молодой человек осознал, что уважение начинается внутри каждого человека и проявляется в том, как мы относимся к другим. Он вернулся в свой город с новым пониманием и стал стремиться к уважению в своих действиях и отношениях. Мораль этой истории – уважение исчезает, когда мы забываем о взаимности и сосредотачиваемся только на своих интересах. Оно восстанавливается, когда мы проявляем искреннее внимание и заботу о других. Однажды в лесу жил мудрый старец, который учил людей уважать друг друга. Он говорил о том, что каждый человек имеет право на свое мнение и свой путь, и что важно уважать выбор других людей. Однажды в лес пришел молодой человек, который был очень гордым и не уважал мнение других людей. Он начал говорить всем, что они неправы и что он знает лучше. Он пытался убедить всех в своей правоте, но никто не слушал его. Тогда старец решил помочь молодому человеку понять, что уважение – это не только его право, но и обязанность. Он предложил молодому человеку отправиться в путешествие вместе с ним. Они отправились в путь и прошли через множество испытаний. Они сталкивались с трудностями и опасностями, но старец всегда был рядом и помогал молодому человеку. Он научил его уважать других людей и их выбор. Когда они вернулись в лес, молодой человек понял, что уважение – это не просто слова, а настоящее качество. Он стал более внимательным к другим людям и научился слушать их мнение. Так, благодаря мудрому старцу, молодой человек научился уважать других людей и стал более счастливым и успешным. Женился один молодой джигит, привел жену в свой дом, и стали они жить. И с ними жил его старый отец. Со временем сын стал тяготиться тем, что у него на шее сидел старый отец. Но виду старался не подавать. Однако отец его понял, отчего не весил сын его. И сказал ему: «Сынок, я стал стар и не хочу мешать вам молодым жить. Пойди и свяжи из коры деревьев большую корзину, отнеси меня в ней на высокую скалу и сбрось. Все равно я стар уже, и скоро время мое умирать». Молча сын пошел и связал большую корзину, положил в нее своего отца и отнес на вершину скалы. Но перед тем, как сбросить отца, тот сказал ему: «Сынок, ты меня выбрось, а корзинку себе оставь». «Зачем?» – удивился сын. «В ней твой сын выбросит тебя, когда ты состаришься». Сидели у колодца старик и три женщины, а рядом с ними играли три мальчика. Вот, говорит первая: «У моего сына такой голос, что всякий заслушается». Вторая хвалится: «А мой такие фигуры может показывать, заглядишься». И только третья молчит. Обращается к ней старик: «Что же ты про своего сына не рассказываешь?» Она отвечает: «Да ничего в нем необычного нет». Вот набрали женщины полные ведра воды, и старик с ними встал. Слышат: первый мальчик поет, соловьем заливается, второй вокруг них колесом ходит, и только третий подошел к матери, взял тяжелые ведра и понес домой. Спрашивают первые две женщины у старика: «Ну как тебе наши сыновья?» А тот отвечает: «А где же они? Я только одного сына вижу». Матери семь дочек и один сын. Однажды поехала мать к сыну и вернулась домой только через неделю. Когда вошла в хату, дочки одна за другой стали говорить, как они скучали по матери. «Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лугу», — сказала первая дочь. «Я ждала тебя, как сухая земля ждет землю у воды», – проговорила вторая. «Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке», – сказала третья. «Мне тяжело было без тебя, как пчеле без цветка», – щебетала четвертая. «Ты снилась мне, как розе снится капля росы», – промолвила пятая. «Я высматривала тебя, как вишневый сад высматривает соловья», – сказала шестая. А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей воды в тазу помыть ноги.
1: Средь вороха мыслей и пены дней, тревожных моих ночей, нет мира спокойно.

Никто не знает дня, когда уйдет. Никто его не знает и не ждет. Быть может, в этом мудрость бытия. Живи, пока не рвется нить твоя. Но если б знать, о, если б знать, когда покинет небосвод твоя звезда, как мы спешили бы объять все то, чего нам не вернет уже никто. Какие бы открылись нам миры, как были бы с друзьями мы щедры, как берегли бы миг и день и час, что от могилы отделяет нас. В неведении и счастье, и порог мы забываем, что отмерен срок. Меж первым криком и последним днем мы слишком расточительно живем.

Не уходи, не покидай меня, прекрасный мир нас ждет. Не уходи, с тобою выпью я печали сладкий мед. И не грусти, цветам я сполна обиду искуплю. Не уходи, не покидай меня, и день наш расцветет. Но если ты меня отвергнешь, я напрасно прожил. Не уходи, не покидай меня, а то мой храм падет. О, как безмолвно мертвая вода у пляжных берегов. О, как безмолвно мертвая вода у пляжных берегов. Не уходи, не покидай меня, иначе буду мертв. Со мною рядом ты и горя нет. Со мною рядом ты и горя нет. Любовной грусти нет. Не уходи, золотой мой амулет, и счастье к нам придет. Любимая, ты мне навек дана. Любимая, ты мне навек дана. Ты милость и оплот. Не уходи, не покидай меня. Душа моя зовет. Со мною ты по-прежнему юна. Со мною ты по-прежнему юна. Не уходи, не покидай меня, пока любовь живет. Не уходи, не покидай меня, пока любовь живет. Пока.

0: Романтическая лирика.
1: Романтическая лирика.
2: Управление исполнения уголовных наказаний обеспечит правильное и беспристрастное применение данного закона, не допуская при его реализации коррупционных проявлений. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил с использованием имеющих возможности продолжить совершенствование правовой системы государства и создать все необходимые условия для формирования развитого правового и современного государства.
0: В рамках политического форума высокого уровня Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию постоянное представительство Республики Таджикистан при Организации Объединенных Наций совместно с Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам и в сотрудничестве с Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана организовала параллельное мероприятие. Выступая на мероприятии, постоянный представитель Республики Таджикистан при ООН Джонибек Хикмат отметил, что 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, прошедшая под девизом «Объединяя мир ради воды», собрала более 2500 участников из более чем 110 стран мира.
2: 69-е заседание Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации государств-участников Содружества независимых государств состоялось из Иссык-Кульской области Кыргызской республики. В его работе приняли участие делегации Таджикистана во главе с директором данного агентства Рахмоном Исламиддином. В рамках заседания был подписан 69-й протокол Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации. Документ предусматривает принятие важных решений по дальнейшей гармонизации государственных стандартов, развитию метеорологии, сертификации и аккредитации, совершенствованию деятельности технических комитетов, развитию научно-технического сотрудничества и устранению технических барьеров в торговле.
0: И о спорте. Молодежная сборная Таджикистана под руководством Рустама Ходжаева провела второй контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Маскате. Соперником нашей команды вновь стала молодежная сборная Умана. Встреча завершилась победой молодежки Таджикистана со счетом 2-1. Авторами забитых мячей в составе нашей сборной стали Зариф Заривзода и Азизбек Муратов. Отметим, что первый контрольный матч между командами, состоявшийся тремя днями раньше, завершился победой молодежной сборной Омана с результатом 2-1.
2: И о погоде. Сегодня в Таджикистане небольшая, местами переменная облачность без осадков. В Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура на западе ночью до 20 градусов, днем до 36 на востоке. Ночью до 8, днем до 16 градусов тепла. В Сагдийской области переменная облачность без осадков. Температура в долинах ночью до 26, днем до 39 градусов тепла. В горных районах ночью до 13, днем до 30 градусов тепла. По Хатлунской области переменная облачность без осадков. Температура в долинах ночью до 28, днем до 43 градусов тепла. В предгорьях ночью до 23, днем до 35 градусов тепла. По районам республиканского подчинения переменная облачность без осадков. Температура в долинах ночью до 26, днем до 38 градусов тепла. В горах ночью до 18, днем до 36 градусов тепла. И в столице небольшая облачность без осадков. Температура ночью до 26, днем до 37 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. И пусть у вас всегда будет хорошее настроение при любой погоде. Уважаемые радиослушатели, все ваши любимые передачи и программы «Радио Фарханг» вы также сможете посмотреть и послушать на социальных сетях Facebook и TikTok. Спасибо, что были вместе с нами. Радио Фарханг продолжает свои передачи.